0: Chaise kalba jaygush bachoño sarox ringo.
1: Ay khuna unta sharomosh.
0: Hako.
2: Abraksona tem biaram sana maraki.
1: Ay khuna bachoño tacha saruzana manchrik ashmancha taramraki. Ashmancha tukurusoma.
3: Khuna samayro kuzunchi.
1: Самарк надя?
2: Самарк узунчизям.
1: Ты обыч. Апа мурангыч ваныш мотычата.
2: Кукатата айпякуна.
1: Айпяк и бешеный.
3: Дэшеш.
1: Айпяк и бешеный.
4: Дэшеш бешеный.
1: Айпяк и джигач.
3: Дэшеш.
1: Айпяк и кукатый.
3: Крэш.
1: Айпяк и бешеный.
2: Грэшес. Омер кукачат айпарыкуса.
1: Айпарик сумца. Ап аузангаты маликтыр.
5: Апу аусангати,
6: апу абчаурку,
7: апу панабунку,
8: апу
9: хитинджарна.
10: Кынан кати яй кысынчиз.
2: Куката тайбагус.
0: Чайзи, куката альбайус бака хухмандач унута сарита калярингу.
2: Ай, кунан унутату сарымсу.
0: Папай, папай, иманахтан да кибамани майкитады чурангисрэй.
2: Вова, я чанагиям. Мана шинтура утынан бэха кипаман камашитай хачурайкум. Я чанагиям, вова.
1: Няма инди хачин кайрапшаня.
2: Сарушуген, повая.
1: Няма абэм саршан чесня.
2: Аскатаны яны. Пищаляне хавари карушан.
1: Эйек, эйя нама сарцани, манава айо чукышкачу.
2: Авим. No kak soti mi Orlando pinche Medina.
1: No kak soti mi tenelso ambo kunde.
11: No kak soti mi Soledad Medina pinche.
12: No kak soti mi Marils Gunderson.
13: No kak soti mi Dilio Elizabeth Kisp Kisp.
14: No kak soti mi Dida Vanessa Baman Kalesea.
15: No kak soti mi Elias Kisp Neiva.
16: No kak soti mi Juan Elias Kisp Surco. No kan Kareni compadre Manta.
17: No kak soti mi Kimi Alpaca con no kan narrator Manta Karani.
18: Che yang karan kai niku.
19: Tu parantis kama, tinku nantis kama.
20: Kai ni karan sisi chakuna kai ni.
21: Entretenimiento y buena música. La Soberana, auténtica voz de Talca.